пасть коварон макдичи у ярбы. Горая лейля хейла лгарба саиба у ял. Горая пасть коварон макдичи у ярбы. Горая ليلة هيد الله الغربة صعيبة.